Бета знали сговорит ме Джедович. А штекаш? Балкански шарм. На глави мам пар крон, дробиш. Класик пан. Кличе мами, прошу пари мал. На дейту не шпарам, па частим чар.

Майк Тайсон. Чисто ты были, о старый Майк Тайсон. Чисто ты были, о старый Патч Найсон. Прошу Майк Тайсонсом. Альбом от помес прошу, я честно сингл. Бинго. Мол, думал, помес прошу, я чеше придем. Мне становимся. Видмо.